0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Lahzalar mohiyati. Umr qadrini oshirgan kuylar og'ushida.

0: go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Радио СДЭ.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо, а что зовут?
3: Назо, блесам, мани егитам джудам яхшиде. Шуни джунам яхш курама уна.
2: Намаси яхши? Бошида танышканинда бумидид батудинку?
3: Тогры, бошид яхмаст, инди яхкады. Чунки ман канака гяб-гяб барсамам, яхсы яхмаса индамиды.
2: Неге инди индамиды? Нама, тілі йому?
3: Тілігу бар, лекин гяпырышке джасарати йо.
2: Ха, чундам. Бечара болана сувге тушке мушуге охшатып койген ман дейін.
3: Ха, инди ман куруда юрген мушу бөгенім нан кейін.
2: Болды, болды. Узина, Россия махтаварды. Ундан кура дарсина кыл.
3: Язгим кем япты. 20-чи асырда яшаган мумтоз язуучиларни язышым керек экен. Нимасини язаман уларни?
2: Нимасини болардо? Яшагани ва ўлганини язасан, шу?
1: 2 дугона.

0: sevimli taronalar non-stop'i. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 11.
1: It is 11 a.m. in Tashkent.
0: Столица 11 часов.
2: Марчас. Радиосе.

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Kuldirgich.
3: Kullarning birida yonimda yotgan xotinim xurrak otayotgandek tuyulaverdi. Hayron bo'ldim. Axir xotinim hech qachon xurrak otmasdi-ku. Keyin ko'zimni ochib qarasam, hali uylanmagan ekanman.

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 13.
1: It is 1 p.m. in Tashkent.
0: Столица 13 часов.
2: Радио Маркет.

тебя все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллия.

где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный, и тихое мое

все угадал, вещая гадалка, что ворожило мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила, на палубе другого.

0: yoz mavsumi. Samimiy to'lqin ijodkorlari sizga yaxshi kayfiyat tilaydi.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtımızda saat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: В столице 15 часов.
2: Маркес. Маркес. Радиосе.

0: Jazirama yozning
1: dilxush navolari
0: bizning to'lqinda.
1: Aynan bizning to'lqinda.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Yurtimizda soat 16.
1: Республика Ташкент.
0: В столице 16 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Yurtımızda saat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов.
2: Маркес. Радиосы. Радио. Маркес.

0: hangame ustalara.
1: Alo.
2: Da.
1: Ya assalamu aleyküm. Sağlarınızı akşamı tüzümüzsüz çerçevesizler. Mali gazetede reklam boyunca telefon kapatıldım. Tanışım ben de gereken yerge diye ben oturup kalmadım. Siz şimdi telefon kapatıldım. Alo.
2: Paruski говорите.
1: Ah oda Ruski de vattı. Çiçe yaş bileyim ben şu Ruski. Ne meyde. Девушка.
2: Da.
1: Привет.
2: Привет.
1: Спасибо. А вот газета реклама ты там есть? Вот это. Алло. Алло.
2: А, хотите познакомиться?
1: Да, да, да, да. Знакомиться, да, да, да, да, да.
2: Латек.
1: Да.
2: А где мы с тобой встретимся?
1: А, давай вот это, давай лучше вот ипподром. Ипподром. Под лошадь стоишь? Вы на самом ипподроме?
2: В ипподроме под лошадью, что ли?
1: А, вот ты и на другим маузом тофаном озвану.
2: А как я тебя узнаю там?
1: Это Хайкал, не бойся, не слышно.
2: А как я тебя узнаю там?
1: Катя, не слышу, связь, Йоман, антенна чуть-чуть вот. Алло.
2: Ну в чем ты будешь одет?
1: Не кричи на меня, Не багрозам манге. У меня костюм будет.
2: Какой?
1: Орочпор.
2: Какой?
1: Да вот, белый-черный, белый-черный, белый-черный. Вот, везде белый-черный. Потом плата есть, как негр.
2: Рубашка, что ли?
1: А, рубашка. Я негр говорил, да?
2: Какая, черный, что ли?
1: Да, да, извини, адашки кеттон, Катя. А, да, вот, потом у меня серый шим есть. Шим.
2: Серый чего?
1: Брюки, брюки.
2: А еще?
1: А еще внутри трико есть? Еще чуть-чуть холодно?
2: А еще?
1: Че, я умараканцы. А еще после трико там большой размер штаны есть, Катя.
2: А еще?
1: Ой, Волденде! Я все, я отбудет. Ай, не надо все. Я вот там ел травы. Катя!
2: Да?
1: Потом я два носки одел, на всякий случай, холодно. Один носки у меня вот чуть-чуть дырка. Ничего, да. Второй я сверху одену, не видно будет, Катя.
2: Да.
1: Да. Там хидио, еще не знаю, там. Нормально, нормально. Катя.
2: Да.
1: А у тебя какой цвет колготки будет?
2: Колготки зачем?
1: Блин, извините. А у тебя там джемпер будет, джемпер?
2: Джемпер?
1: Да.
2: А, ну я буду в черных брюках и в белой водолазке.
1: Водолаз?
2: Да.
1: Ты что, озеро купаешь, да?
2: Нет, это одежда такая.
1: Катя.
2: Да.
1: Вот у нас свадьба будет, и вот артисты придут там. Джингер-джингер, ашуля, потом вот карная, сырная, хода хороса. Нас нет везде, там вот это артист придет, вот это, есть? Баран бойли, бору, осынгина.
2: Кто такой?
1: Сердор Рахимкон там.
2: А он хорошо поет?
1: Вот, четкий поет он.
2: Да?
1: Есть зор, вообще зор было.
2: А он красивый?
1: Не очень, не очень. Манолым да чепуха он.
2: Ты лучше, да?
1: Я вообще лучше, вообще.
2: А он на кого похож?
1: Он, знаешь, на кого похож? Вот это Кощей Бессмертный есть?

0: satrda.
1: Sariq kasaliga chalingan bemor qayerga bormasin, hamma narsa ko'ziga sariq tusda ko'rinadi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Маркиас Радиосес.